ветром. Я знаю, где-то за весной еще есть бабье лето. Зачем вы плачете, дожди? Зачем грустите, химы? Не все ведь весны позади. Еще мне быть счастливой, еще мне быть счастливой.